Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

последний дурак. Он боялся, чтоб когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

Ах, не грусти, моя подруга золотая. Не ты спасла меня от многих передряг. Но что поделать, жизнь спасла.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

превратится в водорек, снег станет облаком седым, дым станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

этом асфальте. Доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, россказни, подружки, и тешат разговорами старушки. Все понял, знаю.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Gatavo jies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. Jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Reklama.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Интересный факт. Компания Volkswagen делает не только автомобили, но и сосиски. Начав производство для своих столовых на предприятиях, автокомпания, увидев выгоду, начала производить сосиски для массового потребителя. Началось это в 1973 году.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
2: Lidl стоит того.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский и Ярослав Сумишевский. Левый берег Дона. Запись выступления июль 2024 года.

0: Станислав Сумишевский.
1: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера». Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
5: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.

0: Интересный факт. Максимальный пробег.
1: Вряд ли кто в момент приобретения автомобиля рассчитывает проехать на нем более нескольких сот тысяч километров. Но греческий таксист сломал все стереотипы. Он проехал на собственном автомобиле почти 5 миллионов километров. После этого мужчина сдал машину в музей и в обмен на нее получил новенький автомобиль.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

громадного смеха. Разлетелись в никуда мимолетные слова, только с тобою, навеки с тобою.

что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопнет.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
2: Lidl стоит того.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты билетшоусервис.лв.

0: Средством массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбер 3А. www.pta.lv.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.

0: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 кг 8,99. Куриные наггетсы XXL 1 кг 7,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темным переулкам.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Красная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, well done и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса. Промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

Интересный факт. Запах нового автомобиля содержит вредные химические вещества. Ни с чем не сравнимый запах нового авто представляет собой выделение различных растворителей, клеев, пластика, резины и синтетических тканей, что ранее применялось в конструкции автомобиля. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Ай-яй-яй. Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда в доме выбивает пробки или автомат, это не просто неудобство, а знак, что электрическая система просит вашего внимания. Чаще всего такие сбои случаются в периоды повышенной нагрузки зимой, когда работают обогреватели, или летом, когда включены кондиционеры и множество бытовых приборов. В этот момент срабатывает автоматическая защита. Автомат отключают цепь, чтобы уберечь проводку от перегрева и короткого замыкания. Иногда причина проще, чем кажется. Например, если во время закипания чайника на него попадает вода, корпус или нагревательный элемент может дать утечку тока. Для автомата это выглядит как короткое замыкание, и он мгновенно срабатывает, разрывая линию. На первый взгляд кажется, что ничего страшного не произошло, но для электрики это стресс. Скачок тока идет по всей ветке, а проводка теряет часть запаса надежности. Если такие отключения повторяются, со временем контакт в розетке ослабевает и риск перегрева возрастает. Поэтому важно проверять состояние чайников, удлинителей и розеток, особенно если техника часто используется на одной линии. Если вы столкнулись с тем, что выбивает пробки старого образца, не стоит возвращать старую систему жучками, потому что это опасно, особенно при современной технике. Перед проверкой нужно отключить все из розеток, выключить свет, обесточить главный автомат и только потом искать причину. Слушайте программу «Дело мастера», и пусть дома все работает как надо.
0: «Дело мастера».
2: Реклама. Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Интересный факт. Первые автомобили.
1: Еще в старинное время Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. Она имела три колеса и двигатель объемом 1,5 литра. Через 3 года его жена совершила первую поездку на автомобиле между городами. После этого был начат серийный выпуск автомобилей.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн».

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Reklama.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Летние предложения для уютного дома в Гентаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия.
8: Седьмое место.

0: Ginger.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннара Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: Это главные песни большой столицы. Суперхиты Авторадио Латвия. Пятое место.

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Четвертое место.

0: Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет. Такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaro Mebles.lv.
5: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
6: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.

Интересный факт. Кассетный плеер дольше всех устанавливался на автомобиле Lexus. Последней моделью, где можно было еще найти новый кассетный плеер, был купе-кабриолет Lexus SC430. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». «Без тебя я не могу». Живое выступление 2015 года.
1: Ты мой зимний костер, уголек раскаленный. У тебя на плечах звезды родинок спят. Ты наивный укор дня и ночи влюбленной. Ты мой утренний час —

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как по-особенному устроено восприятие мира у собак. Сегодня речь пойдет об их слухе. Ведь он намного острее нашего и дает им возможность слышать то, что остается недоступным человеческому уху. Уши собаки – это настоящие локаторы звука. Внешняя часть ушей, раковина, может двигаться почти на 180 градусов, благодаря многочисленным мышцам. Это позволяет ловить звуки даже с большого расстояния. Так собака слышит в 4 раза дальше, чем человек. Звук, уловленный ушами, проходит через барабанную перепонку и слуховые косточки. Затем он попадает в лабиринт внутреннего уха, где жидкость колеблется под воздействием звуковых волн. Это стимулирует тонкие волосковые клетки, которые передают сигнал в мозг. Именно так собака воспринимает звук часто намного раньше, чем мы что-либо заметим. Кроме того, слух собак охватывает более широкий диапазон частот. Они хорошо реагируют на высокие звуки, которые человеку просто недоступны. Писк игрушки, тихий шелест за дверью или ультразвук. Благодаря этому собаки могут замечать звуки на расстоянии и реагировать на них неожиданно быстро. Даже если у породы уши висячие и мягче воспринимают звук, слух остается важным инструментом ориентирования. Для собаки мир состоит не просто из шумов, а из целой палитры звуков. Они помогают ей понимать пространство, людей, природу, ощущать опасность и радость ожидания. Слух становится ключом к тому, как собака воспринимает дом, прогулку и свою жизнь. И пока собака слушает этот мир и распознает его по своим чувствам, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
0: На четырех лапах.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейк «Зрига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис АУВ.
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebelis.lv.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. «Джипси Кингс». Билеты. Билетшоу сервис.лв.

Интересный факт. Ограничение скорости. Первое в истории ограничение скорости было установлено в Соединенном Королевстве в 1865 году. В то время скорость была ограничена до 24 км в час на открытых дорогах, 3 км в час в городских районах и 6 км в час в сельской местности. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом встречается довольно часто. После поездки появляется характерный жаркий запах из-под капота. При этом никаких явных признаков неисправности нет. Причина связана с высокой температурой. Нагреваются элементы двигателя, и на горячие поверхности попадает пыль, остатки грязи или масла. Все это начинает испаряться и дает тот самый запах. Отличие нормы от проблемы заключается в источнике. Если запах появляется кратковременно и быстро исчезает, это результат нагрева. Если же он сохраняется или усиливается, стоит обратить внимание на возможные потеки масла или охлаждающей жидкости. Практическое решение здесь сводится к осмотру и очистке. Подкапотное пространство очищается от загрязнений, проверяются соединения и место возможных утечек. Особое внимание уделяется зоне вокруг двигателя и выпускного коллектора. Это позволяет убрать источник запаха и исключить риск перегрева или утечек. Следующий момент связан с салоном. Летом можно заметить, что сиденья начинают скрипеть или издавать хруст при посадке или на неровностях. Причина в том, что при высокой температуре материалы меняют свои свойства. Пластик и элементы крепления расширяются, а направляющие начинают работать с повышенным трением. Звук появляется не из-за поломки, а из-за изменения зазоров и нагрузки на крепление. Устранение начинается с проверки точек фиксации сиденья. Болтовые соединения подтягиваются, направляющие очищаются и обрабатываются смазкой. Для металлических частей подходит легкая техническая смазка, а для пластиковых элементов лучше использовать составы, которые не вызывают скрипа. После этого работа становится тише и стабильнее. И еще один момент, который часто воспринимается как неожиданность. Летом аккумулятор может разряжаться быстрее, хотя считается, что это проблема холодного времени года. Причина в температуре. В жару ускоряются химические процессы внутри батареи. Увеличивается испарение электролита, и ресурс снижается. Дополнительно возрастает нагрузка от вентиляции, кондиционера и электроники. В результате аккумулятор работает в более тяжелых условиях. Поддержание работоспособности в этом случае связано с контролем состояния. Проверяется уровень заряда, состояние клемм и напряжение генератора. При обслуживаемых батареях контролируется уровень электролита. Если параметры выходят за пределы нормы, аккумулятор требует либо обслуживания, либо замены. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: спортивном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтари». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Конечная остановка.
1: Сегодня наша вкусная остановка посвящена классическому сочетанию, в котором есть сила и вкус. Сочный стейк, мягкий печеный картофель, нежная брокколи и теплый карамелизованный лук. Это ужин, который объединяет простоту и насыщенность, а вместе с этим дарит ощущение завершенного дня. Стейк как блюдо появился много веков назад, когда люди начали обжаривать крупные куски мяса над открытым огнем, позволяя корочке становиться плотной, а внутренней части оставаться мягкой. Позже культура стейка получила развитие в Англии и особенно в Северной Америке, где начали выделять отдельные части туши и готовить их так, чтобы каждая сохраняла свой характерный вкус. Именно там стейк стал символом качества, сытости и правильного мясного ужина. Со временем появилась и система прожарок, созданная для того, чтобы каждый человек мог выбрать свою текстуру. От очень мягкой и сочной до плотной и полностью прожаренной. Так возникли рар, медиум, well done и промежуточные состояния, которые сегодня понятны во всем мире. Для приготовления возьмите хороший кусок мяса, промойте, обсушите и приправьте солью и черным перцем. Разогрейте сковороду, дайте маслу нагреться и уложите стейк, чтобы он хорошо обжарился, а внутри остался таким, каким вы его любите, позволяя соку сохранить нежность и аромат. Параллельно можно подготовить гарниры. Большую картофелину тщательно промойте, смажьте маслом, посолите и отправьте в духовку до хрустящей кожуры. Брокколи разделите на соцветия, слегка сбрызните маслом и готовьте в духовке. Теперь о карамелизованном луке. Лук нарежьте полукольцами, положите на сковороду с маслом, добавьте щепотку соли и готовьте на медленном огне, позволяя натуральным сахарам постепенно раствориться. При желании добавьте каплю уксуса или немного сахара для выразительности. Такой лук прекрасно дополняет стейк и придает всему блюду глубину и мягкость. Когда все готово, выложите стейк на тарелку. Рядом добавьте печеный картофель, теплую брокколи и ложку карамелизованного лука. И пусть сегодняшняя вкусная остановка доставит вам настоящее удовольствие гурмана. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишусер.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: «Дизель-шоу» едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты. Билишус сервис.

Интересный факт. Электромобили. Современные электрокары и гибридные автомобили практически бесшумны. Это, по мнению ряда исследователей, создает угрозу безопасности для пешеходов, привыкших к гудению двигателя машины. Законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума, уже приняты в Японии, Евросоюзе, а также в США, с оговоркой, что они обязаны работать при движении со скоростью до 30 км в час. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtariātsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер.
1: Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Когда за великими книгами стоят не только авторы, но и люди, которые помогают этим книгам появиться на свет, такие истории становятся особенно интересными. В программе «Киноафиша» фильм «Гений», и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Гений» переносит зрителя в Нью-Йорк конца 20-х годов, где молодой писатель Томас Вулф, исполнение Джуда Лоу, пытается издать свою первую книгу. После череды отказов он попадает к редактору Максвеллу Перкинсу, который сразу видит в рукописи большой потенциал, но понимает, что текст нужно серьезно переработать. Дальнейший сюжет фильма «Гений» строится вокруг отношений писателя и редактора. Перкинса играет Колин Фёрт, и его герой становится тем самым человеком, который формирует будущий успех Вулфа. Параллельно развивается линия личной жизни писателя, где важную роль играет его возлюбленная, которую воплотила Николь Кидман. Работа над книгами требует полного погружения и приводит к конфликтам, усталости и разрушению отношений. Со временем успех только усиливает напряжение. В какой-то момент Вулф начинает сомневаться в своем редакторе и решает уйти. В фильме «Гений» также появляется фигура другого писателя, роль которого исполнил Гай Пирс, добавляя дополнительный взгляд на мир литературы того времени. Финал фильма «Гений» показывает, что, несмотря на разрыв, между героями остается главное уважение и признание, к которому они приходят слишком поздно. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Интересный факт. Пробки в Великобритании. В Великобритании огромные проблемы с пробками. По подсчетам ученых, в среднем британский водитель проводит в пробках около 99 дней в своей жизни. Самое интересное, что в других странах тоже есть похожие данные. В них утверждается, что в среднем активные водители проводят в пробках до 7 дней ежегодно. Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Алексей Петрухин. «Разделяй со мною лето».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». «Трава у дома». Запись выступления июнь 2015 года.
1: Ну! Ну что, поехали!

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Интересный факт. Рекорд скорости.
1: Первым автомобилем, который превысил скорость 100 км в час, был электромобиль, который был сконструирован автогонщиком из Бельгии.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сам я собой наиграл о том, что я раньше не знал вас жалею.

который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

фонари. На асфальте вас дети рисуют Монше. Как вы на королеву похожи,

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Между нами памяти туман, ты как во сне.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Не желай счастья.
0: 103.2 FM.
2: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Алло.
1: Интересный факт. Генри Форд. Генри Форд никогда не получал образование, которое гарантировало бы ему выполнение его работы, так как все его знания были приобретены в то время, когда он работал учеником механика. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Окошко окнах рисует, а все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: напиши мне.
1: 103.2 FM.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Запись выступления ноябрь 2016 года.

снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют.

сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди всех угощений особое место занимает Янов сыр. Его легко узнать по золотистому цвету и аромату тмина, который считается обязательной частью традиционного рецепта. Круглая форма сыра напоминает солнце, главный символ праздника. Именно поэтому без него трудно представить праздничный стол. В старину каждая хозяйка готовила сыр по собственному рецепту, который часто передавался из поколения в поколение. С тмином связано и немало народных поверий. Считалось, что его зерна помогают сохранить здоровье и защищают человека от жизненных невзгод. Поэтому сыр был не только праздничным угощением, но и своеобразным символом благополучия. Янов сыр остается одной из самых любимых традиций Лига, объединяя за одним столом родных, друзей и гостей праздника.
0: Летние традиции.

0: и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Огонь всегда считался главным символом Лиго. С наступлением вечера на холмах, возле домов и на полянах разжигали большие костры, свет которых был виден издалека. Наши предки верили, что огонь обладает очищающей силой. Он помогает оставить позади тревоги, очищает мысли и приносит в дом благополучие. Чем ярче горел костер, тем счастливее и богаче должен был стать будущий год. Вокруг огня собирались семьями и целыми деревнями. Здесь пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. Свет костра объединял людей, создавая особую атмосферу праздника и единения. Даже сегодня пламя Лиго остается символом тепла, света и жизненной силы, напоминая о древней связи человека с природой и солнцем.
0: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер. Живое выступление 2018 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.